0: что так оно останется.
1: See if we, PD has a drop.
2: So UAV unit on air. UAS units.